0: ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯣꯡꯁꯤꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯅꯣꯡꯁꯨ ꯈꯔ ꯀꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯀꯩꯀꯥ ꯊꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯩꯀꯥ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍ
1: 마이크에 대기 한나 하나 타겠지.
2: 하겠지.